0: sinnak sautitoqarmit nillertitniallermigatta taanna Marianne tattuinni unikkaaqparliatertillugu kinakkunnit ilaqaluursimarmangaat peqorsavalliatillugu ammalu anaanattiakku qaluormangaat kinakkunni tamanna atorsimayani unikkaartilluniu angiyoqqaarilortangit ammalu ningiukkungit anaanattiakkungillu inuyunneersaarilorsimarmata una nipitoqaq sinnaksautitoqaninngaartoq tusaarormilavu
1: aya teikita sumaqpama pisiksama ublaqqo yaya yaya
2: ananallattaaqartunga taqqalinmik аммата тагилаартака қажаарлуак тааккуа ангайоққааллаттаақиаакан тааккуа кисианили анаанаттиаккуппинну пигуангуннерама нутаралаакулуутиллунга анаанаттиақилаартаранануқақ амма атаата тааккуа энгутарма ила анаанавинитта таққалиу ангайоққаанги анаанагилаорта нануқақ тигуарсигилаортара амма ана атаататтиара паккиулаорлуни тааккуан тигуар тигилауллартаакка инуисаартиллунга тигуангуннерматик амма такбунга тикиппагиерлугу пирорвиллаттаариаккали лауртаккали укуаннааралу туораалу амма анганнариара панниоо тааккунани пирулаттаарсимаюнга тайккуаккингунинганни тайма аулажигиангарвигайлаан оқарниармиярасули анаанатсиаққа аанниартуалуутиллугу аужаккуужаартоқ иксерардуа туксиарвингатта саниани тупиқарлута унгагиллугу қиагама аулажиллярпунга тайкани анаанатсиаққа аанниавиджуаққорнермат иннангаю иглерми қиаблунга тайма аулажиллармигама аулажикканнили тайннартуужааривунга тупали тайннартуужааривунга таанна анаанатсиаққа илувермо или илияуё қиёқутерулу таутоққоорпаттара таканна инни иннигиниартангагу тигумиартаублунга анганнариармалукуя тигумиарнермаанга киакеа киннаму тигумиартаангмангаарма аулажингиттунга пооққартаутиллугу илияутиллугу аулажитуиннарларивара таакко кипуктисимаяакка налиан кингуллиуннермага аулажингиттугалуунни микилуаққоралуарнерама амма атаататтиара умиаккун таанна маккин умиарторлута каблунаармиунунгаоққоорлута аулажилларнигама такба аанниаққоормиё қулиттарсимаю туттумик аулажиблугу аужаугалуартиллугу таакко тайманна аулажигиарнаутигиюжааллартаакка тупалериарналлаттаарлунга тайма тупактуужаллилаорсимавунга амма илааннутақарулуулаорсимагама қано пиннермангаарма аулажингиттунга сивунингинне қано илиортауннералуармангаарма атаатаккума иглунганаилерлунга сунамикеа қармармилукеа сунауннерма